0: двух часов.
1: Garage. Garage Sound System presents House Techno. Paris. Past and future. Local trends. Raves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
2: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайшие промо-отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJ

Обратим внимание аудитории на фестивальные перспективы этого и будущего сезонов, а также расскажем о том, как Моби распорядился своим гонораром за выступление на Качала 26-го года. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких изданиях наступающего лета. Рассказываем сегодня. В свет выходит фотокнига «Not Done Yet» Glastonbury After the Music, которую посвятили ранним утренним часам легендарного фестиваля. Издание документирует происходящее на Woffy Farm между 4 и 8 утра. Автор снимков – фотограф Миша Хеллер. В анонсе говорится: «Вы думаете, знаете Glastonbury? Добро пожаловать в мир ранних утренних часов, когда телевизионные камеры уже выключены». Эти слова передают идею издания. Познакомить читателей с повседневной, но редкой стороной феста после официального завершения выступлений. В книгу попали 38 цветных фотографий, дополненных вступительным текстом музыкального журналиста Дориана Лински. Визуальный ряд концентрируется на человеческих образах и бытовых деталях, которые часто остаются вне поля зрения традиционных репортажей. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Говост.
2: Մեծեղջեր եւ անտոկոսապարիկ միասին, այո, զիգզագի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի եւ շ...

0: The greatest hits. Our retrospective dance music.
1: О лучших треках, остающихся лет музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Джон Би – автор ярких экспериментов на драм-н-бейс сцене. Его имя ассоциируется с оригинальностью и непредсказуемостью, а работы с безупречным качеством. Трек, который мы представляем сегодня, в свое время был восторженно принят любителями танцевальной музыки по обе стороны Атлантики. В свои сеты пластинку включали многие звезды. И хотя Джон Би специализируется на драм-н-бейс, композиция «Mercury Skies» стала исключением. Джон Би в радиошоу «Гараж».

0: Вы слушаете «Гараж» о ярких событиях лета на музыкальной сцене. Рассказываем сегодня. Моби объявила о намерении перечислить 100% гонорара, полученного за выступление на фестивале Качала, несколько ведущих организаций по защите прав животных. Во время своего сета на фестивале артист исполнит несколько известных композиций, включая «Porcelain» и «Natural Bliss». Решение отдать свой гонорар соответствует давней позиции музыканта, который сочетает концертную работу и благотворительную деятельность. Моби назвал эту активность одним из главных смыслов своей жизни. Моя главная мотивация — быть активистом в области прав животных. Я надеюсь использовать внимание и доход от моего выступления на Качала для того, чтобы привлекать внимание людей к этой важной миссии. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Жама Ксанерекне. Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։
2: Радио «Аврора» представляет легендарное шоу «Гараж». Свежайшие треки и не

0: Вы слушаете «Гараж» о глобальных музыкальных ивентах лета. Мы рассказываем сегодня. Фестиваль «Galar» отмечает свое десятилетие выпуском виниловой компиляции под названием «10 Years of the Galar». Релиз вышел в формате 15 треков на двух 12-дюймовых дисках на лейбле «Rush Hour». В подборке представлены как постоянные участники ивентов, так и приглашенные артисты разных направлений электронной сцены. В трек-листе мы заметили «Cole Super», «Dreamcast More», «Amelia», «Marcellus Pittman», «King», «Chaos in the CBD» и многих других. Еще организаторы отметили, что выход винила совпадает с продолжающимся мировым туром фестиваля. Следующими запланированными остановками станут Нью-Йорк 9 октября и Чикаго 11 октября. Корневой фестиваль «Гала» вернется в Такемрай Парк. В Южном Лондоне пройдет с 22 по 24 мая. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете «Гараж». Гараж. Feel the
1: beat. Говост.
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ-սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: главные музыкальные события мы представляем сегодня. Организаторы Coachella объявили даты ивентов 2027 года. Мероприятие пройдет в Indio Valley, Калифорния, в два уикенда с 9 по 11 апреля и с 16 по 18 апреля. Вероятно, лайнап будет традиционно объявлен в начале осени. Но о размахе событий можно уже судить по главным моментам только что завершившегося Coachella 2026 года. Итак, Nine Inch Nails и Boyz Noize дебютировали совместным проектом под названием Nine Inch Nails. Madonna присоединилась к Sabrina Carpenter для исполнения Walk и Like a Prayer. DJ Snake стал хедлайнером Coachella Stage. Moby исполнил свои самые большие хиты, а все деньги отдал на благотворительность. Дэвид Гетта дебютировал в дуэте с Мартен Хергер под вывеской Man Machine. Продолжаем весенний микс. Вы слушаете Garage.
1: Ghost. Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
3: Ռադիո Ավրորա представляет легендарное шоу «Гараж». «Гараж».